5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

just a bridge. A pillar's

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Экстремальный автомобильный спорт.
4: Автоклуб на Моторадио.
5: Здравствуйте, друзья! На волнах Моторадио передача для любителей полноприводной жизни вне дорог, оффроуд для всех. А в студии автор и ведущий Роман Герасимов. Сегодня у нас марка, название которой многие по привычке до сих пор произносят с разной степенью отчаяния. Кто-то говорит «Саньонг», кто-то «Саньенг», а кто-то, однажды пытавшись заказать запчасти по телефону, просто вздыхает и говорит: «Ну, это такой корейский с мерседесским мотором». Нам переводится «Саньонг» на самом деле буквально как «два дракона». И, пожалуй, это один из самых недооцененных внедорожных брендов на нашем вторичном рынке. У марки были свои странные дизайнерские решения, довольно непростая корпоративная биография и модели с очень разной репутацией. Но был и серьезный фундамент. Настоящие рамные внедорожники, понижающие передачи, дизели с хорошим моментом, лицензированная техника Mercedes-Benz и раздатки Borg-Wagner. Давайте разберем всю внедорожную историю «Саньонг» без легенд про все от Mercedes, но и без снобизма. Потому что в грязи шильдик на капоте быстро теряет значение. А вот удачное техническое решение, наоборот, приобретают философскую глубину. Поехали. Компания появилась еще в 1954 году как Ha Dong Quan Motor Workshop. Сначала она строила не модные кроссоверы для парковки у торгового центра, она строила автобусы, грузовики, специальную технику и машины для армии. То есть в генах Саньонг изначально были не глянцевые буклеты, а железо, рамы, рессоры и необходимость доехать туда, где об асфальт только слышали. В 1980-е годы компания получила контроль над Кеохва, производителем внедорожников Каранда. А в 1988 появляется Саньонг Каранда Family. Это был важный момент. Марка начала делать собственные полноприводные автомобили в таком более массовом формате, не специализированном. Название Каранда обычно расшифровывается как «Корея can do», то есть «Корея может». Звучит немного как лозунг на плакате в заводской столовой, но в сущности это неплохое описание концепции. Взять достаточно простую внедорожную архитектуру, добавить доступность и сделать машину, которая, и в пир, и в мир. Ранние Каранда были классическими утилитарными внедорожниками, рама, зависимые мосты, подключаемый полный привод, короткие свесы, и версии с короткой и длинной базой. Вопреки той самой мерседесовской легенде, под капотом в разные годы встречались моторы и Isuzu, и Peugeot, и корейские лицензионные агрегаты. Но для российского любителя внедорожников ранние Каранда — это скорее экзотика. Машина для энтузиаста и коллекционера, а настоящая массовая любовь, а иногда и массовые недоумения начались уже позже, как раз с корейско-немецкого периода. А было это так. В начале 1990-х годов Саньонг сотрудничал с Daimler-Benz. И тут важно сразу убрать одну популярную крайность. Будет неправильно говорить, что Саньонг — это Mercedes за полцены. Нет, это не так. Кузов, рама, подвеска, компоновочное решение, электроника и качество сборки собственные, корейские. Но многие, действительно, двигатели, коробки, отдельные элементы трансмиссии действительно были сделаны по лицензии Mercedes, либо на основе мерседесовских разработок. И первым большим символом этого союза стал Саньонг Муса, который появился в 1993 году. Муса — это уже настоящий олдскульный рамный проходимец, причем с очень интересной гаммой двигателей. Бензиновые версии получили рядные моторы Mercedes, 2,3 литра четырехцилиндровый М111, а также рядные шестерки 104 М объемом 2,8 и 3,2 литра. Были и дизели, был атмосферный 2,3 Ом 601 и пятицилиндровый 2,9 литров Ом 602. Позднее встречались даже турбодизельные варианты с интеркулером. И вот тут Муса становится очень интересным автомобилем для понимающего человека. Например, бензиновая рядная шестерка 3.2 – это не попытка сделать Гелендваген за 3 копейки. Это вполне серьезный мотор, плавный, тяговитый, с достойной мощностью. Но, как любая старая бензиновая шестерка, он любит хороший уход, нормальное охлаждение и очень не любит, когда прежний владелец обслуживал его по принципу «хороший шум наружу выйдет». Дизель 2.9 – он медленнее, зато харизматичнее. 5 цилиндров, характерный звук и очень приличная тяга снизу. Для спокойной экспедиционной машины вполне логичный вариант. А для человека, который хочет на трассе внезапно что-то кому-то доказать, какому-то турбированному кроссоверу, ну, конечно, нет. Да, в общем, и не надо, не в этом задача дизеля. Муса. По шасси Муса соответствовал канонам своего времени. Рама, передняя независимая подвеска на торсионах, сзади зависимый мост на пружинах. Ну, то есть такой компромисс между комфортом и проходимостью, причем компромисс вполне честный и вполне оправданный. А главное, Муса мог комплектоваться разными полноприводными системами Borg-Wagner. Базовый, самый понятный вариант – это Part-Time. Режимы 2H, 4H, нейтраль и 4L. Тут буквально немного ликбеза на случай, если нас слушает кто-то, кто не понимает, что за абракадабра я сейчас сказал. 2H – это машина задняя, на заднем приводе едет. 4H – передняя ось подключена жестко, без межосевого дифференциала. А в 4L включается еще и пониженная передача. Кстати, передаточное число этого ряда в Муса было 2,48 к 1. То есть, если вы включили 4H или 4L, передние и задние оси связаны напрямую. А в грязи, в снегу, в песке, на камнях – это хорошо. А вот на асфальте вот лучше бы не надо. Потому что колеса в повороте проходят разный путь. Трансмиссия начинает накапливать напряжение, машина подзакусывает траекторию, а владелец получает шанс на довольно неожиданное поведение машины на скользкой дороге. С портами мы разобрались. А вот вторая система – это автоматически подключаемый полный привод. Здесь используется электронно управляемая многодисковая муфта. В нормальном режиме машины преимущественно заднеприводная. При необходимости часть момента отправляется вперед. Управление анализирует разницу между скоростями колес и другие сигналы, автоматически регулируя степень замыкания муфты. Да, такая система удобнее на смешанном покрытии. То есть не нужно каждый раз думать, можно ли уже включать передок или еще не надо. Но для тяжелого бездорожья Part-Time многим, конечно же, нравится больше. Вот именно своей такой прямолинейностью, своей честностью. Включил понижайку, получил жестко связанный привод осей, никакой электроники, которая в какой-то момент пытается быть умнее водителя, ну и никаких выходов из строя. Rexton. Попытка сделать премиум. В 2001 году появляется SsangYong Rexton, автомобиль, который должен был поднять марку на ступень выше. Тоже рамный внедорожник, но крупнее, комфортнее, солиднее, чем Муса, с более богатым салоном и все с тем же сильным техническим влиянием. Mercedes-Benz. Первый Rexton поколения Y200

0: цифр для тяжелого равного автомобиля. Причем момент был доступен примерно с 1600-1800 оборотов. То есть машина не требует постоянной раскрутки мотора, а это очень хорошо, особенно на бездорожье. В более поздней гамме появился двухцилиндровый дизель D20 DTR. Он выдавал 155 лошадиных сил и 360 момент. Он компактнее, он экономичнее 5-цилиндрового 2.7, но характер у него, конечно же, уже другой. Если 2.7 это такой старый дизельный локомотив, тяжелый, уверенный, немного задумчивый, конечно, то 2-литровый дизель это уже такой современный, оборотистый, но однако в тяжелой машине ему было, конечно, сложновато. На Rexton ставили 6-ступенчатую механику и 5-ступенчатый автомат T-Tronic с ручным режимом. В зависимости от версии встречался задний привод, part-time, версия с межосевой муфтой и даже постоянный полный привод. Это важно при покупке старого Rexton. То есть не существует одного Rexton вообще. Надо смотреть конкретную модификацию. Год, двигатель, тип трансмиссии. То есть у двух внешне одинаковых Rexton может быть принципиально разные возможности вне асфальта и совершенно разный набор потенциальных расходов. А еще нужно помнить, что у большинства таких версий нет штатных межколесных блокировок. То есть полный привод и понижайка, это да, это прекрасно, но, соответственно, если одно колесо на оси разгружено, беспомощно шлифует воздух, то дальше уже в дело вступают либо имитации блокировок тормозами, либо какая-то лопата, лебедка, не знаю, все что угодно, но, в общем, придется помогать. Друзья, на сегодня первую часть передачи про Ssangyong мы заканчиваем. В следующий раз мы с вами продолжим, будет вторая заключительная часть. А на сегодня у меня все. Спасибо, что слушали Моторадио и передачу «Оффроуд для всех». С вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире.
1: Вы это... Отпускайте ее по чуть-чуть.
2: Уже такой
1: по
2: грязный,
1: чуть-чуть.
2: Смотри, весь мокрый.
1: По чуть-чуть, по чуть-чуть.
3: Практики без здоровья. Автоклуб на Моторадио.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1387 году, появился на свет король Англии Генрих V из династии Ланкастеров. Прирожденный воин, он с 14 лет участвовал в сражениях, а уже в 16 командовал войсками своего отца Генриха IV. Молодого человека с детства одолевала жадность и жажда неограниченной власти. Они же его и погубили. Став королем, Генрих V в 1415 году решил жениться на Екатерине, дочери французского короля Карла VI, потребовав в качестве приданного прежние земли плантагенетов – Нормандию и Анжу. Карл VI отказался, и Генрих объявил ему войну, открыв новый этап в притихшей было столетней войне. Разбив в том же году французов в битве при Азенкуре, он позже захватил Нормандию, Пикардию и в 1420 году подписал договор в Труа, по которому не только получил в жены Екатерину, но и стал регентом при безумном Карле VI, а его еще нерожденный сын должен был бы стать королем обеих стран. Однако, совсем неожиданно, лихорадка уложила его в гроб, так и не дав ему насладиться в полной мере этой своей победой. Воистину нельзя не согласиться с Эдмундом Берком, сказавшим, что великая наша ошибка в том, что мы не знаем, где остановиться, и благодаря ненасытной жадности теряем все, что имеем.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам, любители мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
1: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 909 977 6666.
2: Женский ответ на моторадио.
3: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
2: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на Моторадио.
3: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
4: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
5: Экстремальный автомобильный спорт.
6: Практики бездорожья. Единственная передача на радио «Умнее вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. По чуть-чуть, по чуть-чуть.
8: Motor Radio. We will

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Моторадио. Keep on rocking. Keep on riding. Keep on listening.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а скажи мне, пожалуйста, люди, я просто видел, слушают иногда заведенный двигатель при помощи каких-то слуховых устройств. И я все время задумываюсь, а что там, там грохот же страшный. Нет, они еще и прямо в ухо себе засовывают и какую-то вот эту, так сказать, слуховую штучку прилепляют.
2: Ухо горлонос.
1: Да. А это действительно что-то слышно там или там вообще кошмар?
3: Да, можно услышать дополнительные металлические, допустим, звуки посторонние. Это вполне реально.
2: Саш, можно через полку послушать. Как иногда делают там кастомные мотористы там, или еще там люди такие способности, которые имеют. Они просто берут деревянную палочку, ты прикладываешь там какой-то стенки двигателя, а другую к уху. Вот, и ты так локализуешь, где там шуршит подшипник или еще что-то. Иногда ну, это помогает.
1: К работающему двигателю.
2: К работающему двигателю, да.
1: И услышишь, что что-то шуршит?
2: С какой стороны примерно там локализуешь, там, где этот шум находится. И,
1: а да, это вы специальные курсы какие-то посещали, да?
2: Да.
1: По прослушиванию шорохов.
2: Это курсы по жизни, там, байки старых механиков.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.

0: Автоновости.
1: От заголовков к реальности.
2: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
1: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.
2: Работаем по машине.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 358 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных ДТП, пострадал один человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
5: Возьми с собой Моторадио.
6: Моторадио представляет.
7: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
8: Мастерская Басмача.
9: Коломяжский проспект, дом 10.
10: Здравствуйте, вы слушаете Моторадио. Мы находимся в мастерской Басмача и беседуем с самим Вячеславом. Слава, привет.
11: Здравствуйте, дорогие мальчишки и девчонки.
10: Сегодня опять поговорим о прошивках, но не о прошивках как таковых, хотя и об этом тоже, а о том, что можно с ними для себя понапридумывать людям, которые не очень в это дело погружены. Наверняка многие думают, а зачем ехать к Славе, когда можно прошивки поискать в интернете? Например, ввести ВИН-номер своего мотоцикла и просто где-нибудь скачать. Но тут встает другой вопрос. А что вообще из себя представляет прошивка и как ее закачать? Многие знают, что есть USB-порты и так далее и тому подобное. И наверняка многие так и считают, что, наверное, Слава подключает к компьютеру, нажимает там upload, загрузить, и оно загружается и так далее. Еще вопрос. Можно ли на одной и той же прошивке ездить все время, меняя мотоциклы? То бишь продаешь старый, скачиваешь с него прошивку, которая для тебя комфортна, и устанавливаешь ее на новый. И есть ли в этих вопросах трейд-ин по цене, например, и так далее и тому подобное? Что скажешь, Слава?
11: Главное не забыть первый вопрос, отвечая на последний. Вот, значит, начнем сначала, насколько я помню. А ты меня будешь поправлять, если я что-то буду как бы упускать из поля зрения. Значит, про скачивание прошивки. Действительно, существуют библиотеки прошивок для мотоциклов с какими-то типовыми конфигурациями. То есть, там, типа, трубы Ванс Хайнс на, там, 114-й мотор, там, туда-сюда. Да, это решение будет заметно лучше, чем, как бы, ездить на заводской прошивке. Но, как бы, это решение будет объективно заметно хуже настроенного мотоцикла хорошим настройщиком
10: в индивидуальном
11: порядке. Ага. Почему, скажут многие люди. Потому что, во-первых, скажем, мы заметили, что без катализатора мотор работает лучше. Во-вторых, мотоциклы, которые собираются в условиях массового производства, они... Они одинаково сделаны, они чуть-чуть разные по каналам в головках, по сварке там, выхлопной системы, по...
10: Несмотря на то, что это одна и та же серия, вот одна и та же модель.
11: Да, они все разные. То есть, вот, допустим, я делал мотоциклы одного и того же года с одними и теми же трубами. И как бы я взял калибровку от того, который я делал ранее, мотоцикла, и программировал в новую и смотрел, насколько она не сходится. Ну, вот она не сходится примерно на 10%. А 10% это многовато. Нет, понятно, что он ехать будет, и, скажем, лучше, там, да. Лучше, да, то есть, несомненно, лучше, но если мы говорим о комплексе отличника и о стремлении к некому совершенству за разумные деньги, то есть, ну, как бы, есть сервис, который стоит денег, и за это вы получаете топовый результат. Да, ну, лучший результат, наверное, там, близкий к самому замечательному, то это не про это. То есть, как бы, вот, невозможно не заплатить денег и, соответственно, получить что-то суперзамечательное. Вот. И дальше возникает вопрос, значит, про выхлопные трубы. Они тоже немножко разные. Он немножко выдыхает по-разному. И, соответственно, малейшее изменение выхлопной системы, оно очень кардинально влияет на режим работы двигателя. Поэтому все-таки, если мы говорим про 100% счастливых владельцев мотоциклов, это должна быть настройка, как ручная. Бы на стенде, да, ручная, с обращением внимания, как бы, на все основные моменты. Вот. У меня там море этих счастливых отзывов именно от настроенных мотоциклов, от владельцев настроенных мотиков. То есть, ну, они архипозитивные и эмоциональные. И, как бы, оно того стоит, потому что я понимаю, что получается. Вот.
10: А что касается вот такую прошивку, если добился человек у тебя, заплатил денег и счастливый катался, но потом решил поменять мотоцикл на точно такой же, но более новой модели, можно перенести эту прекрасную прошивку на новый?
11: Во-первых, у них меняются детали железные, ну, то есть металлические детали, там раз, ну, не знаю, там в 5 лет они меняются.
2: От поколения к поколению, да?
11: От поколения к поколению они меняются. Ага. Далее меняются блоки управления двигателем, там, скажем, в 23-м году на CVO, в 24-м на турингах, в 25-м, где попало, стал появляться блок управления второго поколения, по-моему, Borg-Warner блок называется. Вот. Он безумно сложный, как бы, блок, и у него совершенно отличающаяся логика работы от предыдущих. И если мы говорим про рабочее время настройщика, который настраивает условно мотоцикл там типа 21 года и 24-го,
2: это разное.
11: Это время, как бы, где-то на процентов 25-30, оно, как бы, больше требуется более новому мотоциклу. И, как бы, там, чтобы прошивку базовую вычитать, еще надо подгрузить файл разлочки блока управления. То есть там какая-то совершенно безумнейшая защита от залезания электронного туда. И, как бы, это все тоже непросто и требует кучу времени. И, соответственно, мы приходим к тому, что если, допустим, настроить мотик там 22 года стоит 40 рублей, ну, работа настройщика, то там 25 стоит 60 рублей. Почему? Потому что это более сложный блок, у которого есть свои нюансы, с которым сложно работать и который требует больше рабочего времени. Вот. И...
10: То есть нельзя просто вот тупо взять и перенести на новый?
11: Ничего не получится. То есть, нет, получится, ну, мы можем, условно говоря, представьте себе прошивку как книжку или тетрадь. Мы можем вырвать часть страниц, как бы, основных, и условно подшить их в другую книжку. Как бы, но логика работы блока управления другая. То есть там оно не сбоет. То есть он не будет работать, даже если вы перенесете там основные параметры из одной прошивки в другую. То есть в лоб взять, вычитать и записать вообще не получится.
10: То есть вопрос о том, что, например, типа апгрейд по работе, по апгрейду блоков управления, тут никакого трейдина не получается, потому что это новая вообще работа. Правильно я понимаю?
11: Абсолютно точно. То есть и они бывают с разным уровнем software, ну, программного обеспечения, ну, это типа операционной системы, которая там в нем. И там тоже есть свои нюансы, он по-разному работает. То есть это вот практически невозможная история. И на фоне того, что я рассказывал, что даже мотоциклы одинаковой серии, одинаковых моделей работают по-разному, но смысла это никакого не имеет.
10: Вот если я покупаю новый iPhone, есть там форма такая трейдина, я сдаю им старый и доплачиваю. То есть в твоем случае старую прошивку тебе сдать и доплатить нельзя?
11: Ну, зайдите в Харлиевский дилерский центр «Старый мотоцикл» в трейд-ин. Как вы получите какие-то деньги, которые используете для нового. Я не знаю ни одного случая, когда выполненные услуги, работы, они каким-то образом зачитываются в новых работах. Да, то есть, ну, получается, что...
10: Я уже мыл пол здесь, да, давайте дешевле.
11: Но на это есть ответ. Давайте дороже. То есть, когда приходит человек и говорит, давайте поторгуемся, он там в одну же. То есть, когда приходит человек и говорит, давайте поторгуемся, он там в одну сторону, а как бы ответная сторона в другую. И как бы не факт.

0: за программные действия, есть таблицы справочные, там, ну, что-то вот примерно так.
1: Но это текстовой какой-то документ?
0: Это история, которая разными производителями тюнингового оборудования представляется в разных форматах. Чтобы не происходило миграции между как бы конкурентами и прочего. И как бы исходник, который живет в процессоре, он имеет расширение bin, бинарный файл. Это, ну,
2: двоичный, да.
0: Да, то есть там как бы файл, как бы там, ну, массив данных, да, какой-то там, он вычитывается с определенного адреса по другой, по конечный адрес. У разных программаторов эта сетка разная, то есть вычитанный бинарный файл одним, как бы устройством не съест зачастую другим устройством. Вот. И здесь очень много мути, чудес и незнаний, потому что в этом бинарном файле прописаны данные, которые потом отображаются в виде таблиц. В нем же прописаны оси этих таблиц, то есть количество ячеек там по оси X, по оси Y. В нем прописаны реперные значения этих осей. И вот эти вот все данные, которые прибегают и становятся цифрами, которые мы видим, они, короче, интерпретируются тоже неочевидно. То есть там есть коэффициент и сдвиг. То есть, грубо говоря, это не прямая цифра. Это все очень неочевидно и непонятно. Это на самом деле муть мутная. Я тут немножко читал про как бы вот эту структуру данных и расшифровки их, но применительно к эндурикам мне было интересно. И понял, что мне надо почитать еще в какое-то свободное время, раза 3-4, чтобы это у меня в голове примерно уложилось. Вот.
1: Я, собственно, к чему все это спрашиваю? Вдруг у кого-то возникнет мысль, я такой вот профессионал в компьютерах и могу там программировать биосы всякие там и прочее. Неужели я такую мелкую фигню, вот этот квадратик, не запрограммирую сам?
0: Да кто же знает, что получится. То есть, во-первых, нужен соответствующий инструмент, который позволяет вычитывать, записывать. Ну, как бы они там есть разные, за разные деньги. Дальше, как бы, когда ты вычитал, данные еще не всегда отдаются сразу. То есть, как бы там момент есть, можно вычитать с камня, но с процессора, а можно вычитать через диагностический разъем. Ну, как бы это все по-разному. И вопрос разметки файла. То есть, ну, вот, вот ты вычитал ты бинарник, то есть у тебя массив данных, в которых пес знает, что где находится. Вот. И как бы методом тыка все это, ну, очень неудобно и небезопасно делать. Вот. А с точки зрения, почему люди покупают программаторы от именитых разных контор? Потому что программатор — это такая штука, которая втыкается там в диагностический разъем мотоцикла, есть программное обеспечение, которое с этим программатором работает, и ты там можешь, допустим, вычитать или записать, или и вычитать, и записать данные в блок и из блока, да, там, открыть их в понятном для себя виде, внести какие-то правки и залить их обратно. Другой вопрос, что как бы правки эти, они должны базироваться обязательно на каких-то данных, которые имеют реальность какую-то, да, то есть то, как мотор работает, чтобы получилось хорошо, а не просто с потолка типа, о, ну как мне добавить лошадей, добавлю 2 градуса опережения, на опережение зажигания всегда срабатывает, как бы, но это неправильный путь, который может приводить к глубоким разочарованиям финансовым тоже.
1: А ты говоришь, что производители защищают свое ПО, вот это. А что, действительно есть миграция, есть какие-то попытки там из Сузуки в Кавасаки залить или из Кавасаки там в Хонду?
0: Я имел в виду, что, допустим, есть Jakfu Bike, есть TTS Master Tune, есть Technoresearch, есть Dynajet. Как бы разные компании, которые делают софт для тюнинга. И как бы есть Screaming Eagle, да, там, и как бы у них у всех свои форматы файлов, то есть где-то там одни, где-то другие. У них есть в TTS, вон, они вообще задают зачастую свою сетку таблиц с другими цифрами, ну, по их мнению, более оптимальную, чем как бы была изначально. Вот, но они закрываются, то есть там, если TTS запрограммировано запрограммировал мотоцикл, то тебе нужен ТТСовский программатор, чтобы его разлочить. То есть другими он не читается.
1: Вот ты говоришь программаторы. Получается, что это какая-то такая дорогая штука. Вот просто так нельзя скачать где-нибудь какой-нибудь там с торрентов кракнутый какой-то софт и спокойно прочитать мотоцикл. Вообще не выйдет.

0: нужно какое-то именно устройство железное, да?
1: Да, то есть нормальный программатор, ну, как бы для работы с Харлеем стоит долларов 700. Ну, то есть порядок такой. Есть какие-то более дешевые варианты, но они не дают, к ним нету редактора. То есть, ну, опять же, допустим, ну, то есть ты вычитал массив данных, а как вот его привести в удобоваримый вид, чтобы увидеть, что отвечает за что, это никак. То есть вот это вот такой вот момент. Но оно может быть и к лучшему, чтобы всякие излишне оптимистичные олухи не косячили и не делали вещей, которые потом нанесут существенный вред.
0: А прошивка, она имеет отношение только к впрысковым двигателям, да? То есть, например, карбюраторы, там, хотя там же тоже есть какое-то свое зажигание, опережение и так далее.
1: Существуют блоки управления зажиганием, которые можно программировать.
0: На карбюраторных моторах?
1: На карбюраторных моторах. То есть тюнинговые блоки, где ты можешь либо там 3D-карту загружать, либо 2D, либо там какие-то предустановленные есть опережения, тема 1, 2, 3, 4, 5, 6, там, и ты выбирать можешь. И, как бы, в принципе, ну, народ как бы этим балуется в меру своих возможностей. Ну, это, понятно, некие тюнинговые устройства, которые продавались как некий улучшайзинг для достижения каких-то там более замечательных историй. Вот. Заводские коммутаторы, как правило, тупые, то есть, ну, они не столько тупые, сколько они не подлежат никакому программированию.
0: То есть есть заводской, вот его ничего с ним не сделать, ты покупаешь специальный, который можно апгрейдить, и его настраиваешь. Это я про карбюраторы продолжаю.
1: Да, то есть там можно поиграть опережением зажигания. Как бы, ну, они разных производителей есть какие-нибудь там Crane Cams, кто-то еще, Twintec, по-моему, делал. То есть, ну, какие-то американские компании делали вот эти, соответственно, коммутаторы программируемые. Вот. Я пробовал купить на китайский мотик, ну, для ежа, как бы мне хотелось купить программируемое зажигание через, как бы, USB-шнурок. Вот. И что-то заплатил приличных денег, а оно зараза сгорела у меня через час использования. Ну, то есть, такой вот... Ну, это, понятно, китайская история, но там была тоже карта, там, условно, 3D, то есть, зависящая, или 2D, ну, то есть, зависящая от оборотов. Можно было задавать опережение разное на разных оборотах, как бы, и, соответственно, тем самым добиваться оптимальных показателей момента. А момент очень сильно зависит от, как бы, опережения зажигания. Бывает, что какая-то зона работает на все деньги, а какая-то зона ленится из-за того, что там не оптимальное зажигание. И просто крутя положение датчика в этом ВЖ, в том же самом, я в пределах 10%, ну, то есть там не сильно я его перемещал, в пределах 10% получил изменение характеристик.
0: Слушай, ну и, наверное, последний вопрос. Предположим, проапгрейдили мы на хорошем там или почти новом мотоцикле хорошую прошивку, все, прошел Dynastand мотоцикл, все в порядке, прекрасно едет. Вопрос, а не влияет ли вот эта новая прошивка на остальные какие-то приборы мотоцикла? Потому что мощность выросла, может быть, он стал как-то быстрее крутиться, реле-генератор стал больше нагружаться, потому что больше стало тока вырабатываться, и это вредно для всякого остального. Ярче стал гореть стоп-сигнал, там, фара передняя, громче музыка стала играть.
1: Нет, это так не работает. То есть любые системы, они как бы запрограммированы на работу в рабочем диапазоне оборотов. Да? То есть, ну, у него рабочий диапазон там условно от 800 до 6000. И, соответственно, ну, настроили мы его, стал он быстрее как бы пробегать этот диапазон. Ну и чего. А, допустим, если вы разгоняетесь даже на стандартном мотоцикле на какой-нибудь первой или второй передаче, он же быстро этот диапазон пробегает.
2: Логично.
1: Да? А на верхних помедленнее. Вот, собственно, здесь вот это никак не влияет. Тут скорее вопрос к системе контроля детонации и, ну, помимо смеси. То есть, помимо смеси, смесь, понятно, надо настраивать. Надо настраивать электронный дроссель, то есть, чтобы он открывался не больше, чем надо. Потому что, когда дроссель открывается больше, чем надо, скорость потока во впуске падает, и заполнение хуже. Дальше, значит, от коэффициента заполнения и от режима работы двигателя зависит то опережение зажигания, которое будет оптимальным. То есть, почему так? Потому что, если, допустим, у нас смесь залетела больше, у нас молекулы друг к другу плечо к плечу ближе, соответственно, скорость горения как бы она выше. Соответственно, нужно опережение меньше. Если у нас на каком-то режиме залетает как бы массовый заряд меньше, соответственно, плечо от плеча дальше. И, соответственно, опережение надо больше.
0: Но это уже практически про турбину сейчас говоришь.
1: Я говорю про то, что это очень неоднозначно все, и как бы надо смотреть в комплексе. То есть, когда снят лог работы двигателя, там, допустим, ну, берем какие-нибудь свежие мотоциклы, у которых есть физический датчик детонации, но которые кругленькие, черненькие, с этим пьезоэлементом внутри. Ну, как бы там пьезоэлемент, который при определенной частоте вибрации выдает напряжение. А в предыдущих мотоциклах, там, условно, до 16-го года включительно, там датчик логический был. То есть там напряжение между электродами свечи после искры уже, то есть когда вот там плазма горит, смотрели, есть детонация или нету. То есть, ну, она другая система. Вот. И, соответственно, вот эта вот система с ion-sense, с плазмой, она более вручая. То есть, как бы она менее очевидная. Угу. Система с пьезодатчиками, она более понятная, но здесь могут складываться еще ГРМные шумы, там клапанные какие-то, которые тоже дают стук по корпусу двигателя, который тоже проходит и, скажем, каким-то образом определяется.
0: Ложные срабатывания.
1: Да, ложные срабатывания. Ну, лучше ложные срабатывания, чем никаких, да. Поэтому, как бы, настройка - это далеко не всегда, как бы, сделать смесь нормальную. Это зачастую еще и посмотреть, как мотор работает, то есть какие у него, скажем так, какие детонации он показывает на каких режимах, сколько градусов он откатывает. То есть проанализировать, опасно это, не опасно, нужно шевелить, не нужно. И как бы это все очень комплексная задача, которая при правильном исполнении дает замечательный результат.
0: Подведу итог, а ты согласишься или нет? Лучше самому ничего не программировать, тем более, что это и невозможно технически, поэтому обращаемся к специалистам.
1: Ну, ты просто мне с языка снял. Тут мне звонил дяденька, он говорит, вы можете мне лицензию на Power Vision продать? Я говорю, да, запросто, там типа стоит 25 тысяч. Он говорит, о, класс, давайте. Я говорю, да, STK-файл. Он мне, а что это? Я говорю, ну, это идентификатор, по которому делается лицензия. Он, да, а как он снимается? Я говорю, ну, вот вы там. Начал ему рассказывать, проговорил 2 минуты. Он говорит, это что-то сложновато для меня. И как бы я понял, что как бы на этом этапе, возможно, ему не надо этим заниматься.
0: Дай бог заниматься нам тем, что мы действительно хорошо умеем. Спасибо большое, Слава. До новых встреч.
1: Всего хорошего. Услышимся снова.
2: Мастерская Басмача.
3: Очень легко найти в интернете, в Google картах или в Яндекс.Картах. Она однозначно найдется без всяких вариантов.
2: Коломяжский проспект, дом 10.
4: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
5: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1387 году, появился на свет король Англии Генрих V из династии Ланкастеров. Прирожденный воин, он с 14 лет участвовал в сражениях, а уже в 16 командовал войсками своего отца Генриха IV. Молодого человека с детства одолевала жадность и жажда неограниченной власти. Они же его и погубили. Став королем, Генрих V в 1415 году решил жениться на Екатерине, дочери французского короля Карла VI, потребовав в качестве приданного прежние земли плантагенетов – Нормандию и Анжу. Карл VI отказался, и Генрих объявил ему войну, открыв новый этап в притихшей было столетней войне. Разбив в том же году французов в битве при Азенкуре, он позже захватил Нормандию, Пикардию и в 1420 году подписал договор в Труа, по которому не только получил в жены Екатерину, но и стал регентом при безумном Карле VI. А его еще нерожденный сын должен был бы стать королем обеих стран. Однако, совсем неожиданно, лихорадка уложила его в гроб, так и не дав ему насладиться в полной мере этой своей победой. Воистину нельзя не согласиться с Эдмундом Берком, сказавшим, что великая наша ошибка в том, что мы не знаем, где остановиться, и благодаря ненасытной жадности теряем все, что имеем.
2: Моторадио. The best rock music. I'm

0: что настоящая рок-музыка закончилась в 70-х. Другие, что в 80-х. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
1: Каждую пятницу в 3 часа дня.
2: Тяжелый день. Вечер тоже будет нелегким. История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
3: И тяжелый день покажется легким.
4: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас. Music. Music. Music.

0: полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Попутный ветер морской столицы.
19: На Моторадио.
20: Приветствую, уважаемые слушатели Моторадио. С вами в эфире Джум, президент военно-морского мотоклуба «Фордвинд МС» и наш еженедельный подкаст «Попутный ветер морской столицы». Знаете, сегодня я хотел бы с вами порассуждать на определенную такую тему, на ограничения, которые люди добровольно берут на себя, связывая свою жизнь, ну, в частности, с военно-морским флотом. Хотя это касается, в принципе, многих государственных служащих, именно реально служащих, которые подчинены воинской службе. То есть это внутренние войска, это вооруженные силы Российской Федерации, да, то есть Министерство обороны, это Федеральная служба охраны, это Федеральная служба безопасности, Министерство внутренних дел. В большинстве своем мы имеем допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. И пока ты до нее допущен, ты имеешь какие-то определенные ограничения. Так как мы любим мотопутешествия и путешествия вообще, эти ограничения существенно ограничивают наш, так скажем, оперативный радиус. Что это значит? Ну, по себе скажу. Пока я был курсантом, я еще имел возможность выехать, например, на историческую родину. Я родился в городе Ташкенте, Узбекской ССР. Вот. А в дальнейшем, как только я вступил на палубу атомной подводной лодки, я не имел возможности выехать не то что в страну СНГ, даже в Беларусь или Казахстан, где в принципе нет паспортного контроля и нету визового режима. И таким образом, получается, человек в течение всей своей службы ограничен в таких маневрах. Мало того, после увольнения есть еще определенный срок, в частности 5 лет после последнего ознакомления со сведениями, составляющими государственную тайну. Да, вот такая казенщина небольшая в диалоге. Так вот, в этом есть, знаете ли, определенная аскеза, и в этом есть ряд объективных и субъективных причин. С объективной точки зрения, понятное дело, ты выехал за границу, допустим, от противного, да, и там вдруг тебе подошли вот эти враждебные негодяи, там, в плащах и шляпах, в черных очках, и давай тебя склонять к тому, чтобы ты все им разболтал. Как нащупают твои слабые места, как начнут на них давить через родственников и прочее, и ты, короче говоря, раскололся и стал сюжетом шпионского фильма. Ну, конечно, в наше время, да, это уже не актуально. Почему? Потому что мы живем в информационное время, мы сейчас, каждый из нас имеет в кармане, да, смартфон, который прям на месте дает, в принципе, связь с окружающим миром вне зависимости от полушарий и каких-то там, не знаю, политических систем. То есть, я хочу конкретизировать, сейчас делать для людей допуск к сведениям, составляющим тайну, нужно подходить к этому вопросу именно с позиции, так скажем, морально-волевых качеств. Способен ли человек сделать какой-то нехороший поступок или не способен? Потому что мы в нынешних условиях сталкиваемся с определенным парадоксом. Если дело касается подводника, я помню, у нас как-то старпом, когда я еще был командиром БЧ-7, ездил в Североморск и зашел в воентур. Есть такая организация, да, при вооруженных силах, где есть определенный список дружественных стран, куда военнослужащие и члены его семьи могут поехать и отдохнуть, посмотреть на другую культуру, на другую архитектуру, приобщиться к каким-то географическим, не знаю, объектам и, так скажем, посмотреть в рамках разумного и в пределах разрешенного мир. И он тогда задал вопрос: слушайте, а какие тут списки, типа, и что там есть? А они сразу спрашивают сходу: а вы где служите, говорит, любезный? Он говорит: да я вот капитан второго ранга, служу на подводной лодке. О, говорит, забудьте, все. Это не для вас. Я вот это скажу вам честно, ребят, не понимаю. В следующем выпуске я хочу вам рассказать, как в дальнейшее развитие моего повествования, куда же я захотел двинуться, потому что сейчас это уже перестало быть тайной. Поэтому давайте в следующем выпуске услышимся. Рад был с вами пообщаться, излить немножечко наболевшее. С вами был Джум, президент военно-морского мотоклуба «Фордвинд МС», попутный ветер морской столицы. Желаю вам хорошей погоды, поменьше дождей, хорошей дороги. Не унывать. Попутного ветра, ребята. До связи.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
19: Вы слушаете Моторадио.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: 4 дня на Балтик-ралли.
2: Нам, кстати, реально все понравилось, и мы, когда уже по факту обсуждали, что нам судьба подкидывает всегда какие-то классные места, людей, события. То есть, может быть, мы так смотрим на мир позитивно, но мне показалось, что мы были в очень классном месте.
1: Вы раздали все листовки, которые у вас были? Или были ли они?
3: А наши вот классические уже памятные визиточки. Кстати, сегодня супруга задает вопрос, а сколько визиток мы раздали? Достаточно много, но я повторюсь, самое основное было, наверное, даже не столько для нас. Я надеюсь, что для наших гостей тоже. Не столько раздать визитки, сколько вот этот элемент общения, которого в рабочих буднях не всегда хватает, потому что, ну, какая-то есть задача, которую и клиенту, и нам нужно быстро решить и переключиться на следующую. А здесь, как вы отметили правильно, это все-таки элемент праздника для тех, кто пришел как гость, да, и они никуда не спешат. Поэтому у них было время остановиться, пообщаться. Мы постарались, насколько у нас там хватило нашего внутреннего ресурса, время уделить всем. И вот это было классно.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
4: Моторадио. Where rock music lives.

0: группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
2: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
4: Километров проехать на Тулице — это все-таки больше испытание, чем ехать.
5: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
6: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
7: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
8: Добрались все-таки до Смоленска.
9: Мотогруппировка «Скототуризм».
10: Это Илья Шанин.
11: Это Антон Тульский у микрофонов.
12: Дмитрий Васильев.
13: Поближе Лев из Болгарии.
14: С вами Олег Капкай.
2: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
15: Прямо даже это
16: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
15: Если посмотри, там аккуратно пройти, посмотришь, там будет надо. Вот, там дорога,
16: а дальше, а дальше.
2: Мото.

0: «Мотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Мария, а бывает так, что люди подъезжают, говорят, слушай, у меня масло поменять, там, это самое. Я говорю, да, вы говорите, да, конечно. Вот они заходят, смотрят, ой, там женщина сидит. Не, извини, мы дальше. Бывает так? Шовинизм есть такой?
2: Слушайте, ну, определенно, да, есть. Но, конечно, мы с таким не сталкивались, но знаю, что в мотомире это все еще есть. Кстати говоря, вы сказали, что у нас много брендов. Мы еще с Бендой и с Мотомарине подписались, на секундочку.
1: А, то есть еще больше стало, да?
2: Еще больше стало, да. Да. И еще по эндурикам у нас классные Oxo Motors появились, так что все эндуристы, давайте к нам. Вот. А по поводу шовинизма, нет, у нас очень классная аудитория, замечательные клиенты, мы безумно рады, что к нам едут такие люди, потому что, во-первых, это формат душевности, да, то есть они приезжают, понимая, что как мы с ними общаемся, как мы для них стараемся, выявляем какие-то предпродажные, в том числе, проблемы и их устраняем, и люди, ну, прям остаются с нами, рекомендуют. Очень классно работает сарафанное радио. Вот. Так, чтобы разворачиваться, кто-то уезжал, видя женщину. Нет, знаете, чаще всего обратно возвращаются. И очень хорошо. И между ТОшками в том числе. Так что здесь играет обратную роль.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение. Подробности в интернете. Radio. Best.

0: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшее из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
1: Аналист финансовый ассоциатив.
2: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
4: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
3: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
5: Моторадио. Real Rock Music.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой.
1: Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров.
0: Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 358 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных ДТП, пострадал один человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: тяжелый день.
1: Вечер тоже будет нелегким.
0: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах. В авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
2: И тяжелый день покажется легким.
3: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: 80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.
1: Моторадио. Жизнь в движении.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1387 году, появился на свет король Англии Генрих V из династии Ланкастеров. Прирожденный воин, он с 14 лет участвовал в сражениях, а уже в 16 командовал войсками своего отца Генриха IV. Молодого человека с детства одолевала жадность и жажда неограниченной власти. Они же его и погубили. Став королем, Генрих V в 1415 году решил жениться на Екатерине, дочери французского короля Карла VI, потребовав в качестве приданного прежние земли плантагенетов – Нормандию и Анжу. Карл VI отказался, и Генрих объявил ему войну, открыв новый этап в притихшей было столетней войне. Разбив в том же году французов в битве при Азенкуре, он позже захватил Нормандию, Пикардию и в 1420 году подписал договор в Труа, по которому не только получил в жены Екатерину, но и стал регентом при безумном Карле VI, а его еще нерожденный сын должен был бы стать королем обеих стран. Однако, совсем неожиданно, лихорадка уложила его в гроб, так и не дав ему насладиться в полной мере этой своей победой. Воистину нельзя не согласиться с Эдмундом Берком, сказавшим, что великая наша ошибка в том, что мы не знаем, где остановиться, и благодаря ненасытной жадности теряем все, что имеем.
2: St. Petersburg. Best.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Вот приведу пример еще из старой мастерской. Был отличный пример. Значит, приехал человек, говорит, у меня что-то стучит спереди. Я не могу ездить, был там в ряде мастерских. Что-то стучит спереди, никто не может найти. Это оказались разбитые подшипники матика, которые вообще сзади. Вот так вот. Но чтобы найти этот квест, мы что только не пробовали сделать. То есть мы что-то там снимали, разбирали, ездили, руками держали. То есть, ну, не найти самим звук. И получилось смодулировать его ровно один раз по случайности. Потом я понял, как это модулируется, мы делали постоянно. То есть при спуске, нажатии на задний тормоз, у тебя, получается, маятник начинал догонять, так. И этот звук появлялся. Ну, блин, это надо догадаться, то есть это случайность. Слушай, решение таких нестандартных квестов, твой мозг достаточно неплохо размышлять начинает в этот момент.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют. Непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
1: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим, и мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
2: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон +7 901 977 6666.
3: Да ты с ума сошла?
4: Да первые лужи.
5: Это же так страшно.
3: Мувитон.
6: Куда тебе такой мотоцикл?
4: Куда ты поедешь на нем?
6: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
6: Полезла она на мотоцикл.
7: Как ты будешь на нем ездить?
8: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
9: Моторадио.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Вы везли туда людей обратно. А может быть, еще и в другие дни. То есть, например, кого-то в четверг, кого-то в пятницу, кого-то в субботу. Я правильно понимаю?
2: Ну, у нас получилось следующее. Мы завозили, с точки зрения самой организации Балтик Ралли, мы завозили часть кастом-зоны и ее же вывозили. С точки зрения перевозки людей, которые не относятся к организаторам, да, ну, просто там катаются. В этом году как-то все кардинально отличается от прошлого. В прошлом году мы все 4 дня мы прямо плотно ездили, завозили людей на мотоциклах целых. Ну, просто кто-то ехал издалека, да, и хотел вот проехать в колонне, но там в силу каких-то обстоятельств не мог доехать сам, да, или не хотел доехать до Выборга. Вот мы завозили их туда, после мероприятия увозили, кто-то ломался по дороге, то есть всякие такие были события. Кто-то, как это бывает, уже был не в состоянии уехать из Выборга, мотоцикл надо было
1: такое увозить. Тоже бывает.
2: И мы вот эти прямо дни мы очень плотно каждый день по несколько рейсов в Выборг ездили. В этом году мы были к этому готовы, настроены, что будет то же самое. Ничего не произошло. Вот, не было ни поломок, ну, по крайней мере, к нам с такими звонками никто не обращался, мы никого не завозили, не вывозили, то есть у нас участие с точки зрения перевозки мототехники, оно сконцентрировалось и ограничилось только завозом и вывозом кастом-зон.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии, истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
2: Каждую пятницу в 3 часа дня.
3: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио.
4: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Мазы копейка.
3: Дорожная обстановка.
4: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции за прошедшие сутки на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской области произошло 358 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 20 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Погиб один человек. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. По мототранспорту за сутки произошло 7 дорожно-транспортных ДТП, пострадал один человек. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
3: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Вы, Анна, руководите этим всем делом или непосредственно прямо сама приезжаете на работу, одеваете вот этот комбинезон, этот вот вонючий?
2: Значит, вонючий. Забудьте эти времена старые, гаражные.
1: Вырезаем это, да, хорошо. Одевайте чистый комбинезон. У вас висит радиостанция, здесь Моторола какая-нибудь. Здесь у вас там сотовые телефоны, вся обвешанная разными измерительными приборами. Подходите в свою мастерскую в арт-мотогараже. Там люди встать смирно, дают честь, и вы говорите, да продолжайте работу, так?
2: Слушайте, ну идея, конечно, хорошая, чтобы я приходила на работу, переодевалась в комбинезон рабочий. Я думаю, это тоже сыграет определенную роль для привлечения клиентов. А на данный момент я не кручу гайки, но если такая возможность, вернее, нужда возникнет вдруг, я могу. Но моя задача сейчас организовать все процессы, отконтролировать, чтобы было комфортно и механикам, и нашим клиентам, потому что это мотосервис и вообще мотосалон – это большая семья. Это и работники, и клиенты, мы все одно целое. В общем, моя задача сейчас немножко не крутить гайки, а найти тех людей, вернее, они у нас есть, чтобы они делали это качественно, чтобы все были довольны.
0: «Артмотогараж». Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Your lifestyle. Best.

0: Группа «Битлз» на Моторадио.
1: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
2: «Apple Jam».
3: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
4: Друзья и сотоварищи, сподвижники и любители нашего кружка по интересам любителей мотоциклов. Сезон подходит к концу. Я предлагаю вам поставить свои мотоциклы на стоянку в мастерской Ford Manufacturing. Моей мастерской. Ваш конь будет стоять рядом с моим. И мы сможем вместе иногда расседлывать и седлать заново их в этом стойле длинными зимними вечерами. Тепло и уют, эксклюзивный корм и уход ждет ваши мотоциклы на нашей парковке. Гарантируем безопасность, горячий чай и наше радушие.
5: Ford Manufacturing, Глухозерское шоссе, 18. Телефон плюс 7 901 977 6666.
6: Тяжелый день.
7: Вечер тоже будет нелегким.
8: История Hard and Heavy и Heavy Metal в рифах и лицах в авторской программе Егора Антонова «Тяжелый вечер». По вторникам в 8 вечера на Моторадио.
9: И тяжелый день покажется легким.

0: волне хорошего настроения.
1: Мотособытия недели. Анонсы мероприятий.
2: На Моторадио.
3: Всем привет. Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Ну а осень понемногу набирает обороты. И вместе с очередным витком нехватки бензина на заправках превращает конец этого мотосезона в очередное испытание. Конечно, все мы знаем старую поговорку, что байкер должен страдать. Но все же очень хочется надеяться, что в этом году еще получится покататься и насладиться поездками на мотоцикле. Лично у меня еще осталось больше половины бака, и я надеюсь, это поможет мне выехать на пару прохватов и получить удовольствие перед тем, как мотоцикл отправится на зимнее хранение. Я искренне всем нам желаю терпения и побольше возможностей не только страдать, но и радоваться жизни, особенно за рулем наших стальных коней. Ну а что касается погоды, то первая половина недели в Санкт-Петербурге ожидается без дождей. А вот начиная с четверга нас ждут дожди, которые, к сожалению, в выходные по прогнозам синоптиков будут идти целые дни. В общем, типичная петербургская осень. Но при этом средняя температура воздуха все еще составит около 15 градусов тепла. Итак, давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 16 сентября в среду состоится очередная встреча прохват начинающих мотоциклистов проекта «Мото-братан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке, рядом с кинотеатром «Великан Парк». Ну а старт колонны запланирован на 21:00. В случае плохой погоды следите за комментариями организаторов. За час будет принято решение, ехать или нет. Ну а также, как обычно, в рамках мероприятия будут разыграны два билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Подарок получит случайный участник встречи прохвата, который проедет весь маршрут до конца. Ну а также я отдельно хотел бы напомнить, что вы можете написать в редакцию Моторадио с анонсом вашего мероприятия, которое, вполне возможно, мы включим в эту программу на следующей неделе. Мы искренне будем рады рассказать о вашем мероприятии всем слушателям Моторадио. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 18 сентября в пятницу в Санкт-Петербургском планетарии по адресу Александровский парк, дом 4, состоится концерт-трибют под звездами Scorpions Still Loving You. Величайшие баллады рок-музыки, небо полное звезд, трогательность Wind of Change и метеоритные дожди на огромном куполе, Still Loving You и солнце, садящееся за горизонт, Send Me an Angel и свет, пробивающийся из самой глубины космоса. Концерт, в котором переплетается любовь и мечты, музыка и космос. На этом концерте легендарные рок-хиты приобретут особенную глубину, полную эмоций. Звук рояля в акустике зала, глубина виолончели и голос солиста Александринского театра Максима Яковлева. На концерте прозвучит не только Scorpions, вы услышите также избранные хиты Aerosmith и других великих легенд рок-музыки. Это определенно вечер для тех, кто вырос на рок-музыке и для тех, кто открывает ее величие. Для тех, кто записывал клипы на кассету и для тех, кто полюбил ее в эпоху стримингов. Я однозначно считаю это очень интересным и красивым мероприятием, которому точно стоит уделить внимание. Ну а начало концерта запланировано на 21:00. 19 сентября в субботу в лютеранской церкви Яани Кирик по адресу улица Декабристов, дом 54А, состоится концерт Radiohead симфонический трибют при свечах в старинном соборе. В этот вечер культовые композиции Radiohead обретут новое звучание в исполнении оркестра, сохраняя свою хрупкость, искренность и эмоциональную честность. Высота струнных заменит пронзительность гитар, рояль и оркестровая мощь добавят нужную глубину звучанию. Под сводами собора музыка группы прозвучит особенно органично. Атмосферные гармонии и меланхоличная красота их песен естественно сливаются с живой акустикой старинной церкви и мягким светом свечей. В программе самые главные хиты и знаковые композиции Radiohead в бережных симфонических аранжировках, которые усиливают звучание оригиналов, не теряя их настроения и красоты. Ну а начало концерта запланировано на 19:00. Ну и конечно, как обычно, напоминаю всем, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на будущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. А еще мы уже начали собирать участников в проект «Мотоадаптация 2027 сезона». Напомню, что в рамках этого проекта мы помогаем начинающим мотоциклистам быстро адаптироваться к мотокультуре и получить максимум знаний за короткий срок. Ссылку на телеграм-канал проекта можно получить у нас, а также в открытых источниках информации по проекту. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, дом 20Б, второй этаж. Ждем в гости! На этом, пожалуй, все о событиях этой недели. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и еще побольше теплых дней до завершения мотосезона. Ну а услышимся мы уже на следующей неделе. С вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот день, в 1387 году, появился на свет король Англии Генрих V из династии Ланкастеров. Прирожденный воин, он с 14 лет участвовал в сражениях, а уже в 16 командовал войсками своего отца Генриха IV. Молодого человека с детства одолевала жадность и жажда неограниченной власти. Они же его и погубили. Став королем, Генрих V в 1415 году решил жениться на Екатерине, дочери французского короля Карла VI, потребовав в качестве приданного прежние земли плантагенетов, Нормандию и Анжу. Карл VI отказался, и Генрих объявил ему войну, открыв новый этап в притихшей было столетней войне. Разбив в том же году французов в битве при Азенкуре, он позже захватил Нормандию, Пикардию и в 1420 году подписал договор в Труа, по которому не только получил в жены Екатерину, но и стал регент

0: Карле VI, а его еще нерожденный сын должен был бы стать королем обеих стран. Однако, совсем неожиданно, лихорадка уложила его в гроб, так и не дав ему насладиться в полной мере этой своей победой. Воистину нельзя не согласиться с Эдмундом Берком, сказавшим, что великая наша ошибка в том, что мы не знаем, где остановиться, и благодаря ненасытной жадности теряем все, что имеем.
1: Классика.
2: Your lifestyle.

0: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Fort De Wind MC», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.
1: Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «У мире вне дорог» «Оффроуд для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока по понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Рок без компромиссов. Моторадио.

0: хорошего настроения.
1: Back to Australia.
2: Rock music from the other side of the world.
3: Hello everyone, у микрофона Антон Тульский из Мельбурнской студии, и мы начинаем нашу передачу «Назад в Австралию», и, как обычно, начнем с замечательных новостей нашего островка.
4: Main news of the week in Australia.
3: Итак, Брум внезапно исчез из реальности. На прошлой неделе Брум в Западной Австралии накрыл настоящий плотный туман, что город буквально выглядел как декорация к постапокалипсису. Для Брума места, где обычно живет, немало людей и ждет жары, солнца и красной пыли, это достаточно сюрреалистично. Австралийцев снова спасает величайшее достижение цивилизации – способность забывать слова. ABC на этой неделе устроила целый материал и викторину о том, почему мы постоянно забываем названия обычных вещей. Как его там, эта штука, в общем, ты понял. Оказывается, это не только ты и не только я. Это явление вполне человеческое и австралийское. Фейтбой Слим решил выступить в Австралии в довольно неожиданных местах. 27-й год он анонсировал австралийский тур с необычными площадками вместо обычного набора: арена, фестиваль, клуб. То есть человек решил, зачем нормальная сцена, если можно устроить дискотеку, где угодно, даже за забором на даче. В Южной Австралии люди катаются верхом на лошадях, и причем рядом с паровым поездом. На прошлой неделе прошел весьма австралийский гибрид. Исторический паровой поезд и конная прогулка по Flinders Range. Представляю себе разговор организаторов. Давайте сделаем что-нибудь современное. А, вот идея. Паровоз.
5: Ну и у нас сегодня тема передачи: частные аукционы автомобилей или легковых автомобилей, неважно, мотоциклов. Аукционы в Австралии очень популярные. Сейчас набирают тоже популярность, потому что очень много происходит завозов с Японии, еще с других стран. И, естественно, многие покупают механики, автосервисы, и это становится достаточно выгодным бизнесом. И, собственно, для обычного покупателя, то есть не дилера, а для обычного, тоже достаточно легко может зайти. И я вот решил вам сделать небольшую подборку этих аукционов, которые существуют, вот, например, в Мельбурне, и вообще по всей стране они существуют. Вот здесь есть несколько аукционов, и расскажу правила вот для частного лица. То есть вот если вы решили на аукционе купить немножко там не кота в мешке, я называю здесь крокодила в коробке, то вот вам информация такая. Значит, что правило сильно зависит от конкретной продажи. Давайте сосредоточимся на трех аукционах. Это Мэнхейм, Пиклес и Грейс. Давайте начнем с Мэнхейм. Регистрация покупателя бесплатна. Нужен только документ с фотографией. Машину можно посмотреть заранее. Для легковых автомобилей производится в рабочие дни. Тест-драйв запрещен. Иногда сотрудник может сделать это на усмотрение, но, собственно, запрещен. Визуальный грейд-тест, но это не механическая диагностика. То есть вы можете там открыть, посмотреть капот. Депозит там $500. То есть покупаешь, если выиграл ставку, то есть выиграл аукцион, ты платишь часть, по-моему, это в районе 1000, а потом в течение нескольких дней ты уже платишь и вывозишь машину. Например, выиграл Prado, например, Toyota Prado за 14 000, автоматически берут депозит уже 1000, затем оплачиваешь остаток. Там есть еще немножко другие проценты, если машина стоит выше, там немножко другая ставка для автомобиля. Итак, значит, Picklist, здесь тоже регистрируешься бесплатно, смотришь кондицию автомобиля. Вот конкретно аукцион, если позволяет, то едешь и физически осматриваешь машину, но есть продажи, где только онлайн. Ну, то есть получается, что после победы ты, то есть на аукционе ты вводишь депозит 1000, после этого 24 часа ты должен полную оплату осуществить и вот тоже забрать машину можешь в течение 2 дней. Но вот у Picklist есть важное такое правило, что ты можешь только на эвакуаторе забрать машину. Есть исключение, если она зарегистрирована и имеет действующий сертификат roadworthy соответствия австралийского. Ну и напоследок Грейс, ну тоже вот все в принципе то же самое, то есть ты едешь в Дандалонг, с понедельника по пятницу указано, что можно сделать инспекцию. Вот, если выигрываешь более чем $5000, они берут 500 как залог. Ну и при цене автомобиля 5-10 тысяч, по-моему, 1000. Вот. Ну и я просто решил вам еще подобрать, просто как бы для примера, что можно купить. Специально нашел несколько уже лотов, которые завершились. И вот чтобы вам понимать цены, значит, на аукционах. Вот, например, Toyota Prado GX дизель с двигателем NKD. Значит, ну, такой достаточно надежный двигатель. 2010 год, 150 тысяч пробега. Продано за 15 тысяч австралийских долларов. Toyota Prado GX дизель 2010 года, 150 тысяч плюс, пробег 11 тысяч австралийских долларов. Ну и вот Isuzu D-Max, это такого же примерно класса, немножко, может, попроще, тоже 4.4, серьезный двигатель, но она более свежая, 2014 года, за 12 тысяч продана. Ну, тут еще есть Pajero 10 года, даже вот за 5 тысяч она была продана. Но, опять же, тут надо смотреть, в каком состоянии, и это тоже важно, да. Но визуально многие вещи, может быть, можно определить. Вот я по опыту покупки, продажи могу сказать, что визуально, когда ты видишь машину, есть какие-то вещи, но, к сожалению, надо понимать, что поломка, например, на старых Pajero или там Prado, поломка двигателя, например, после там 15 лет эксплуатации, она стоит там $5-10 тысяч в ремонт. То есть это серьезные такие вещи. Вот. Но последнее, что я хотел сказать, немножко длинно получилось, потому что дело в том, что очень сильно изменилось соотношение новых и старых машин цен. Если раньше, например, лет 15 назад, это действительно была очень большая существенная разница, то сейчас бэушные машины, то есть с пробегом большим, небольшим или новое, в принципе, разница не настолько велика. То есть она может быть в разы, но там не в 10 раз. А раньше были реально... То есть ты мог купить, я не знаю, бэушную машину 15 лет в Австралии за $1000 и уехать на ней. Сейчас ты вот такую машину должен купить там за 10. Вот. А новые машины, в принципе, в Австралии можно купить за 35 тысяч. Вот такой вот, в принципе, разброс. Ну, на самом деле, здесь можно еще долго говорить, но лучше, наверное, послушать австралийскую музыку.

Ну а сегодня мы слушаем группу «Щербет» с Дэрилом Брэлтоном. Ну, надо сказать, что действительно очень интересная ситуация. Самой группы в постоянном составе фактически давно нет, но вокруг ее наследия в 26-м году снова много внимания. Я сейчас сделал несколько исторических справок по группу «Щербет», которую мы уже, может, слушали несколько раз, но ее хочется слушать еще и еще. Надо сказать, что они образовывались в 69-м году. Гитарист Клайв Шекспир в Сиднее и образовал. Он до этого играл в Soul Tama Moulton. Это группа Downtown Roll Band. После ее распада собрал новый состав из музыкантов нескольких сиднейских групп. И вот интересный момент, что Дэрил Броутон не был основателем «Щербет». Он присоединился примерно уже в 70-м году. В 70-м году действительно «Щербет» были одной из самых успешных австралийских групп вообще. Ну, представьте, 20 хитов синглов. «Summer Life» номер один в Австралии в 1975 году. Ну, в общем, Хаузард дошел до номера 4 в Великобритании. И группа выпустила 17 альбомов. Я некоторые альбомы слушал, но просто замечательные альбомы. И «Щербет» стали первой австралийской группой, продавшей в Австралии записи более чем на $1 million.

Ну и что происходит сейчас с группой? Самая свежая, наверное, большая новость связана с тем, что Дэрил Брэйтон 23 июня 26 года он объявил, что прекращает живые выступления после примерно 58 лет в музыкальном бизнесе. Он объяснил это тем, что выступать фактически стало значительно сложнее, и это перестало приносить прежнюю радость. Ну, то есть, получается, довольно символично. Человек, который в 70-м был голосом одной из крупнейших советских групп, сейчас фактически закрыл свою почти 60-летнюю концертную карьеру.

еще хочу отметить, что в 26-м году вышел документальный фильм «Hauser – The Story of Sherbet», посвященный истории группы, приуроченной к 50-летию главного хита «Hauser». Ну и еще интересная деталь. В декабре 24-го года Брэйт Энд неожиданно собрал старых участников Sherbet на частном выступлении в Сиднее. То есть, ну, группа время от времени все-таки возникает в виде таких разовых концертов. Будем надеяться, что когда-нибудь еще они нас порадуют своей музыкой в будущем. Ну что ж, а с вами был Антон Тульский из Мельбурна. Всегда с вами. Назад в Австралию. Пока.

0: been so long without you. I just long to feel your loving arms all around me so kind. I just love the way you squeeze me.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
2: Вы слушаете Моторадио.

Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.

0: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в два раза больше, чем людей, а кенгуру в полтора раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.
2: Километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
3: Не все так говорят, потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
4: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров сзади.
5: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
6: Добрались все-таки до Смоленска.
7: Мотогруппировка «Скототуризм».
8: Это Илья Шанин.
9: Это Антон Тульский у микрофона.
10: Дмитрий Васильев.
11: Ближе Лев из Болгарии.
12: С вами Олег Капхай.
13: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
14: Прямо даже это и
15: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то
14: если там аккуратно пройти, посмотришь, там будет вот там дорога,
15: а дальше не
16: мешает. Моторадио все так же волнует, возбуждает, вдохновляет.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж.
2: Sont très mal classés dans notre classement.
1: Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
3: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
4: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
3: Блюз на Моторадио.

0: волне хорошего настроения. Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Ну что же, вот наступила среда джаза. Так называется моя программа, которая выходит по средам. Ну и, конечно, это не одни недели, а среде джаза. Всегда звучит музыка именно в этот день, в среду, здесь, в это время. И моя программа так и называется «Среда джаза», где я рассказываю о замечательных джазовых исполнителях. Звучат и голоса, и инструменты. Ну, одним словом, вот «Среда джаза» налицо вам. А среда очень многообразна, многослойна, имеет много разных периодов и своих замечательных героев. И вот сегодня в моей программе Розмэри Клуни. Так звали замечательную актрису и джазовую вокалистку, которая была очень популярна, начиная с 40-х годов прошлого столетия до практически до где-то конца 20 века. Очень долго она оставалась на сцене, записывалась, выступала, снималась в кино. Очень красивая женщина с таким особым голосом, особым тембром и, конечно, с прекрасным джазовым чувством. Розмэри Клуни. Вот сегодня мы и будем слушать с вами альбом, который она записала с замечательными музыкантами. Это такие супер-джазмены, конечно, имеющие отношение больше к направлению свинг. Здесь свои герои. Розмэри Клуни, конечно, главный инструмент, вокал. А с ней здесь записанный играет замечательный корнетист Уоррен Баше. Эд Бикетт играет здесь на гитаре. Джон Оддо – это постоянный партнер Розмэри Клуни на фортепиано. Ну, тут даже Чак Израилс, один из известнейших контрабасистов современного джаза, и Джек Хана, один из популярнейших барабанщиков, который, в общем, участвует в самых разных проектах. Запись эта, которую мы будем слушать, сделана в 1985 году. Прозвучит стандарт рейнджера под названием «Спасибо за память», поет Розмэри Клуни.

Естественно, что в программе этого альбома джазовые стандарты. Такая, как бы сказал бы я вам, энциклопедия, своеобразная хрестоматия, что ли, джазовых мелодий. Джимми Ван Хьюзен, один из талантливейших авторов многих мелодий того времени, и его чудесная осенняя, такая, я бы сказал, мелодия под названием «Дождливый день» поет Розмэри Клуни.

Ну и, конечно, такой джазовый хит, один из шедевров джазовых стандартов, мелодия Джонни Мендела. Это Джонни Мендел, это прекрасный композитор и аранжировщик. Чем он прославился, наверное, в большей степени вот этой мелодии «The Shadow of Your Smile» – «Тень твоей улыбки». И здесь к ансамблю присоединяется в этой записи один из замечательных тенор-саксофонистов, играющих и поныне, и олицетворяющий нам эру свинга, причем блестяще, Скотт Хэмилтон на теноровом саксофоне.

Ну вот старинный тоже джазовый стандарт, его автор Мешвиц, и мелодия эта идет еще почти с 30-х годов. Называется она так: «Соловей пел на площади Беркли». Здесь мы слышим уже дуэт. Сама Роуз Мэри Клуни поет, и ей замечательно аккомпанирует гитарист Эд Бикетт.

Вот мелодия Ричарда Роджерса, одного из его многочисленных мюзиклов. Эти мелодии вдохновляли многих вокалистов и продолжают вдохновлять. Она называется «Околдована, смущена». Здесь Розмари Клуни,

Ну и еще одна очень популярнейшая мелодия Генри Манчини, одного из талантливейших мелодистов, композиторов, автора многих мелодий кинофильмам голливудским. Эта мелодия называется «Дни, вина и роз». Ну, здесь солирует Эд Бикетт на гитаре, Скотт Хэмилтон на теноровом саксофоне, Джон Орден на фортепиано и Уоррен Баше на корнете.

Ну, а сейчас баллада Лео Робина «Easy Living», «Живя беззаботно». Ну, и здесь мы тоже слышим корнет Уоррена Вэше и тенор-саксофон Скотта Хэмилтона. Но поет, конечно, Розмэри Клуни.

Еще один стандарт Ричарда Роджерса, хотя он не писал для джаза, а писал музыку для мюзиклов, которая навсегда вошла в историю мюзикла как такового жанра. Вот Ричард Роджерс, его мелодия «Весна пришла». Это опять дуэт замечательного гитариста Эда Бикета и, конечно, Розмэри Клуни.

Сейчас мы услышим замечательную мелодию «Какими мы были». Автор ее Мервин Хэмлин. И здесь также солирует Уоррен Маше на корнете, Скотт Хэмилтон на теноровом саксофоне и другой гитарист. Это Кел Коллинз.

Ну, Розмари Клуни также, конечно, любила и босса-нову. И, конечно, как можно было обойтись без великолепной мелодии Антонио Карлоса Жубима, которая называется «Meditation», «Медитация». Кэл Тейджер здесь играет на вибрафоне, и Скотт Хэмилтон на тенором саксофоне, и Кэл Коллинз также на гитаре.

Ну и вот заканчивается моя программа, посвященная Розмэри Клуни, композиции Джула Стайна. Это также из мюзикла. Она называется «Just in Time». «Вовремя». Эту мелодию тот только не пел. Ну вот сейчас мы услышим заключение моей программы в исполнении Розмэри Клуни. И тут, конечно, Скотт Хэмилтон на теноровом саксофоне солирует. Все это звучит замечательно. И могу вам только сказать, что эти мелодии, которые мы слышали сегодня, и вообще, которые бывают в моей программе, часто звучат в единственном месте нашего города – в филармонии джазовой музыки. Там музыканты, одни из лучших как нашего города, нашей страны, и также звезды мирового джаза, выступают регулярно. А вообще, филармония джазовой музыки – это два зала, которые ждут вас каждый день, кроме понедельника. Большой зал джаз-филармоник холл, малый зал эллингтоновский. Ну, билеты в театральных кассах. Ну, советую вам покупать билеты в самой кассе филармонии джазовой музыки на Загородном 27. Она открыта каждый день с 2 часов дня. И покупая там билеты, вы можете рассчитывать на определенную скидку. Потому что там билеты начинают продаваться за 1.5 месяца до концерта. И покупая билеты не позднее, чем за 2 недели, вы можете рассчитывать на определенную скидку. Ну, вообще, зайдите на сайт филармонии джазовой музыки или Jazz Hall, и вы узнаете все, что там происходит, и что будет происходить, и даже то, что происходило. А я прощаюсь с вами до нашей следующей встречи. С вами был Давид Голощёкин.

0: Блюз на Моторадио.
1: Are you ready?

0: to celebrate 50 years.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
2: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
1: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.

Happiness is what you need so bad.

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: 2 часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best